0: проснулся.
1: My ass. Dungeon Master.
0: Доверив свой
1: дом. Come.
0: Еще нет близок час.
1: Fucking sex.

0: semen.
1: Yeah, my
0: leg.
2: Swallow.
1: Модуль, yeah. И синоним слова гей. Шмотки флоу, ты хочешь это цепь. Рот перекрыл, его пиздярит как бы. Сегодня заработал бит, я не мог не сделать.
3: Spank, bless.
1: Раньше я был ёбаным изгоем. А сейчас они боготворят меня как-то. Я прокачал свое запястье вместе с ним что-то.
0: Уберите моего. Мне так неприятно, я обкуренный читаю. Ничего не понятно, я заскаймил ма. Я думаю, он был такой обёбанный. Я видел так много, будто футбольный
2: мальчик.
0: Говорит, что я мальчик. А я и отвечаю, ну а как иначе. Я говорю, давай.
1: Программа Уивудика, я звучу как RMC Майк. Выдыхаю в
2: дек. Я
1: люблю.

0: Даже моего облачить, дайте ему
1: Семена.
0: Шантажем он кинул мне интимный пикч. Был бы,
1: хоть
0: его бы впечатлили мои
1: вот,
0: как будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Видел это
1: Семена,
0: как будто бы
1: awesome.
0: Вот это, может,
1: colors.
0: Лицо как драндулет. Мать, тетя ушла от моего, ведь он
2: Blast.
3: Yeah. Up a floor.
4: Artist.
5: Artist. Artist. Artist. Artist.
1: Artist. Artist.
5: Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist.
4: Artist.
5: Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist.
4: Artist. Artist.
5: Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist.
1: Artist.
5: Artist. Artist.
4: Artist. Artist.
5: Artist. Artist.
4: Artist. Artist. Artist. Artist. Artist. Artist.
5: Так. Не твое, да?
4: Нет, это
1: Данди не буду слушать.
4: Данди.
2: Билли
1: and
4: Steve
2: Billy Harrington
4: and Steve Rambo.

0: fantasy.
1: Будь осторожной и стремись за своим.
0: For master.
1: Прошлым.
0: Finger stick in my ass.
1: По миллиметру.
0: Fucking cup.
1: И навстречу ветру. Я хочу прошептать.
0: Really?
1: Услышит.
0: Penetration sound.
1: Как можно тише.
0: The semen.
1: Растопить стальные.
0: Ain't no
1: плачу,
0: dick.
1: Плачу я.

0: Почему каждый раз, когда
1: anal,
0: что-то
1: turns on
0: тебя, и ты не знаешь, как
2: that.
0: Удержать, ведь это тайна.
1: Don't touch me.
0: Сказать, но не буквально. Я хочу прошептать.
2: Really?
0: Услышит.
1: Penetration sound?
0: Как можно тише. Моя suction сильна. Да кто поверит? Я знаю.
1: My God.
0: Никто

0: This thing is 300 bucks.
1: Каждый маленький
0: for master.
1: И мальчишки, и девчонки, есть по 200 грамм.
2: The semen.
1: Или даже полкило должен он.
3: Subject.
0: This thing.
2: Ass.
4: Oh shit, I'm sorry.
1: А иначе.
0: Fucking coming. My name is Bear.
1: Каждый новенький
0: for master.
1: Вылез

0: master.
1: Богаче, будто
0: секс
1: будет слаще.
0: 300 fucking bucks, anal master.
1: Продам,
2: Джули.
1: Будто бы с небес. Все
2: так.
1: Толкает.
0: 300 fucking bucks, anal master.

0: Они деньги.
1: И тогда, может, все же ты поймешь, что дороже.
0: Latex Club.

0: porn.
1: Was ist das?
2: Снегачи-горы-мы
3: и
4: brothers.
2: Горьких нет, как нет там им
5: performance artists.
2: Каники и с высоты вам шлем.
6: Fuck you!
2: Трепал нам
5: anal
2: ветер.
5: Two threat cocks.

0: Покажите мне
1: anal sex.
0: Со мной
1: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут
1: in my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания. Минуты жизни
1: в Dungeon House Fogos.
0: И наши банку
1: Penetration.
0: Пускай пройдет на
2: Day Website, Day Website.
0: Гачи горы мы
3: и
4: Love Brothers
3: Синен
0: горьких нет, как нет там им
1: Performance Artists
0: Как Никит из высоты вам шлем
5: Привет!

0: año.
1: Gay website.
2: Под капотом в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18. Так, располнил стоп. Цвет как
3: семен.
2: Цвет родной, прям так
3: сильный.
2: Фингер, чит за
3: три.
2: На дорогих кейм. Смолки, смолкай, скучно. Не смолк. Эти кубов на мне. Теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары. Вау, да ты способен на
3: пресс.
2: Большие маггет. Правит на бойне. Это всегда было плохо. Эй, в рот. Давно все так шпугаюсь, когда вижу
3: Dungeon.

Это с музыки мы так кинцась, но конечно меняется быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего мы успеем. Голик сучи, я ношу. Real.

0: Нове спад приятний, щоб приятней, новенький пендель. Правил джек, дуба, Іспанія, щоб порадовать брат. Как хорошо, что он рос не вовремя. Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом в 300. На как заполнить.

0: крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и
1: Dungeon.
0: Бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик.
1: I'm an artist. I'm a performance artist.

0: летит высоко.
1: Мистер Эхворд,
0: расправь широко свои. У тебя хорошо все.
1: Amazing.
0: В моем данжен другая идиллия. Новые, новые лица, еще одна
1: пара.
0: В поисках
1: чистых
0: просто картинки. Инстамодели красивые,
1: okay.
0: Но в душе.

0: Yeah.
1: Любишь?
0: Fisting.
2: Yeah.
3: Ба, ба, ба.
1: Люблю.
4: So deep.
3: Ба.
4: So deep.
3: Ба, ба, ба, ба.
1: Люблю. А любишь?
0: Fisting.
4: So deep.
3: Oh, fuck you.
0: Swallow.
2: Yeah.
1: Любишь?
0: Swallow.
2: Yeah.
3: Ba, ba, ba.
1: Люблю.
5: Some dick.
3: Ba.
5: Some dick.
3: Ba. Ba, ba, ba.
1: Люблю. А любишь?
0: Swallow.
5: Some dick.
3: Oh, fuck you.

0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
2: Слышь? Yeah. Слышь? Yeah.
3: Yeah, yeah.

0: На старые лапы. И побежала. Я когда-то тоже
1: свалом.
0: И
1: ты стрелки
0: в платок. А мало кричали мне ништяк.
1: Так как?
0: И ты стрелки в ты помнила в платок. А мало кричали мне ништяк.
1: Так как?

0: переживал ништяк.
1: Так, как?
0: Вот так, зараза, вообще я попадал на
1: сак.
0: Но я не переживал ништяк.
1: Так, как?

0: Dark Fantasy.
1: С какой ты любит мне вдруг вернула ту далекую
0: Next Door,
1: где я любил
0: Someday.
1: Жить без него и крещение мне ништяк.
0: Так, так.
1: И я люблю
0: Someday.
1: И отзвенел
0: Someday.
1: И он уже всегда

запах джейс усумам на кудах. Do anal. Do anal. Boy. Купаешь ты старинный. Yeah. Тебя знает даже. Big dark hole. У тебя красивый дик. Ну где же? Мистер Ахвард.

0: Do you like what you see? My ass.
1: Я искал тебя вечно.
2: Вот fucking slay.
1: Делаю вдох, так пахнет.
0: My ass.
1: Я искал тебя вечно.
2: Вот fucking slay.

0: Если клубы не против, послушай-ка, Белый. Ты должен мне помочь. Где сказал ты? Okay. О чем речь? Почему? Okay. Наверное, тебя давным-давно уже ждет.
1: Penetration.
0: То, что я сказал.
2: За это время
1: The slave.
2: Не покидала диван.
1: Bam.
0: Залез на него.

0: кафе.
1: Two Fat Cocks.
0: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
1: Dark Fantasy.

0: Put you in my ass.
1: Я реально поднялся, я реальный пацан.
0: Finger in my ass.
1: Слова братан, для нашего столика еще разок.
0: In my ass.
1: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
0: Finger in my ass.
1: Вот я на заказнике.
2: Fisting some

0: сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы. Охуенная песня. АМ, а дальше как?
1: Finger in my ass.
0: Я буду вот здесь же нормальные песни. Бля, моя охуенная.

0: Laio, te mistaio.
1: Suck some dick.
0: Мечтаю. Лай, лай, лай. Зайди, а я скажу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай. Если хочешь со мной, значит будь. Лай, лай, лай. Лай, лай, лай. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то, меня несет. Лай, лай, лай, ты зайди, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают больно. Лай,

0: отъеду.
1: Данжен Блуи.
0: Это отъеду.
1: Эйно.
2: Симен.
0: Все мои братки в
1: гей-баре
0: об этом в курсе. Сидят.
1: Хорни.
0: Боюсь. Иду. Покупаю. Я обретаю.
2: Симен.
0: Я. Моя жизнь.
3: Пула-попе.

Ты мой спотливый, да суй спотливый. Если нет, значит нет. Семен, все мои братки, скейтборд.

Ass off, Billy. Yeah, boy, but wee. Засунь под милый, если нет Данжин милый, значит нет Эйнол, Симен, и все мои братки Скейтборд, об этом вкус Сизят, Орни

0: конечно, будут говорить.
1: Finger,
0: да нет, ну,
1: finger
0: не всегда.
1: In my ass. Finger, finger. In my ass. In my ass. Finger, finger. In my ass. In my ass.

0: это пацанский мод. Не обессудь, но ты
1: спану.
0: Когда протяну, все мои делают.

0: место. Помню, кто тут есть, так кто гнида из детства. Буду
1: слышать
0: честь, это
2: coming.
0: Честь. Выстрелы на
2: пейно. 6 hot loads.

0: Семен.
1: Падом, падением с высоты. И все твои
0: Семен.
2: Dungeon Master.
1: Для меня уже слишком просты. В тебе больше нет.
2: Эй, но.

0: baño.
1: Gay website.
2: Production и Вивы ТВ представляют. Орёт матом, когда за
1: гей-вебсайтом.

0: stick.
1: Есть полосы, они служат мне уже. 300 лет у меня есть Санжин. И это мой дом всю жизнь.
2: Fucking coming.
1: Я в нем над кровами
3: эсса.
1: Плыву облака. Если
2: I'm coming,
1: то наверняка моих прошлых
3: ass
1: порвано. Я по-новому научился. Исчез, его больше нет. А из
2: anal
1: его
2: семен
1: вышел на свет. Боже.

0: Не узнаю, и зеленая кам оживляет ее, только сила стучит, уже не мое, нынче все
1: атаки finger fucking coming.
0: И даже вампиры признают мою власть, они в этом правы.

0: Bad cock.
1: Врозмитый
0: gay website.
1: Прямо с
0: dark bad cock.
1: Идёт бесшумный
2: хам.
1: Бегущая.
0: Dark bad cock.
2: Stick finger in ass.

0: Я взрываю.
1: Bad cop.
0: Do it. Нари мне все. Маленький мой.
1: Do it. Do it. Do it.
2: Sissing.
0: Буду.
2: Anal.
0: Буду. Ну а...
2: Master.
0: После.

0: asshole master. Fisting.
1: Anal.
2: Делаю.
1: Sex.
3: Spanking.
2: Допоздала. Делаю.
1: Sex.
2: Ударя.
4: The semen.
2: Все подслила. Делаю.
1: Sex.
2: Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Sex.
2: Зачем-то.
1: Suck dick.
2: Я купила.
0: Latex club.
2: Пишу про запас.
0: Latex.
2: Много не бывает. Говорю, без прекрасно. Только один я знаю, но ради

Oh, I'm fucking coming. Slip a pill, throw a dagger. So I got those in line. But I'll take bombs. Взорвал коктейль. Я катаю. Нам не получится. Получите.

0: coming. My ass.
1: Nada мною летает волей. Он такой же.
2: Cock.
1: Yeah!
3: Suck dick.
0: Swallow cum.

0: Dungeon Master. Boy Next Door.
1: Где хочется просто
0: Oral Cum Shot.
1: Suck Dick.

0: что ты прийти, залито в груди, не можешь ни
1: swallow, ни stick.
0: Сука,
1: так.
0: Хочется
1: dick, yeah.
0: Дарил Slay. Столько добра, валил
1: Vano.
0: Столько бабла, ты думал,

0: Beautiful Master. Богаче будто секс будет слаще. 300 fucking bucks, anal master.
1: Дуй.
2: Будто бы с небес.
3: Все так.
2: Толкает.
0: 300 fucking bucks, anal master.

0: Анжелин.
1: И тогда, может, все же ты поймешь, что дороже.
0: Latex Club.

0: Или игра с самим собой.
1: The semen.
0: Теплым тебя накрою, когда-нибудь меня кроют. Обожаю кровью, кровью. Стропон входит в
1: боль.
0: Это как
1: Dark Fantasy.
0: За вами
1: The semen.
0: Мою ношу под губою.
1: Бой
0: с тенью,
1: бой
0: с тенью. Или игра с самим собою.
1: Бой
0: нужен
2: фистинг.
1: Бой
0: нужен
2: фистинг.
1: Бой
0: нужен
2: фистинг.
1: Бой
2: фистинг.
0: Нужен
2: фистинг.
0: Да.
1: Бой
0: нужен
2: фистинг.
1: Бой
0: нужен
2: фистинг.
1: Бой.
0: Вакцины,
1: the semen.
0: Вакцины, женяцы, не певцы, похож на
1: the semen.
0: Вещаю не вкусе, я
2: фистинг.
0: Не вкусе, я
2: фистинг.
0: Фоне играет Кристина.
1: Shit.
0: Сироп Кадрина. Все будет как
1: the semen.
0: Люди
1: do
0: semen.
1: Люди
0: do
1: semen.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. Таблетки
1: the semen.
0: Не певцы. А он похож на
1: the semen.
0: Обещаю
1: do не anal.
0: Не туси, я
2: фистинг.
0: На фоне играет
1: Кристин.
0: На фоне играет
1: Кристин.
0: На фоне играет
1: Кристин.
0: Вспоминаю
2: фистинг.
1: Бой
0: нужен
2: фистинг.
1: Бой
0: нужен
2: фистинг.
1: Бой
0: нужен
2: фистинг.
1: Бой
2: фистинг.
1: Бой
0: нужен
2: фистинг.
1: Бой
0: да.
2: Нужен фистинг.
1: Бой
0: нужен
2: фистинг.
1: Бой
2: бой
1: бой
0: нужен
2: фистинг.
1: Бой
0: да.
2: Нужен фистинг.
1: Бой
0: нужен
2: фистинг.
1: Бой
2: фистинг.
1: Бой
0: да.
2: Нужен
0: фистинг.
1: Бой
0: да.
2: Нужен
0: фистинг.
1: Бой
0: да.
2: Нужен
0: фистинг.
1: Бой
0: да. Да.
2: Бой
0: когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13.
2: Бой
0: когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13.
2: Бой
0: когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13.
2: Бой
0: когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13.
2: Бой
0: играет Кристина. На фоне играет
1: Кристина.
0: На фоне играет
1: Кристина.
0: Вспоминаю
2: фистинг.
1: Бой
0: нужен
2: фистинг.
1: Бой
2: нужен
0: фистинг.
1: Бой
2: нужен
0: фистинг.
1: Бой
2: фистинг.
1: Бой
2: нужен
0: фистинг.
1: Бой
0: да.
2: Нужен
0: фистинг.
1: Бой
2: нужен
0: фистинг.
1: Бой
2: фистинг.
1: Бой
0: нужен
2: фистинг.
1: Бой
0: да.
2: Нужен
0: фистинг.
1: Бой
2: нужен
0: фистинг.
1: Бой.

0: почему ты мудренее. И за что я полюбил Сочи.
1: My fellow brothers, I, Billy Harrington, thank you, God bless, and God bless Nico Nico Doga.

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе теплый плюс.
0: Знай. О, мастер.
1: Я больше не вернусь.

0: чудасу.
1: Okay.
0: Все как ты хочешь.
1: Hello.
0: У меня много людей вокруг, но в душе
1: got
0: жизнь будто ленты.
1: Website. It's a long process.
0: Скролли каждую ночь со мной.
1: Master.

0: Лети высоко,
1: мистер Эхвард.
0: Расправь широко свои. У тебя хорошо все.
1: Amazing.
0: В моем Dungeon. Другая идиллия. Новые, новые лица, еще одна
1: Party.
0: В поисках
1: Fisting.
0: Просто картинки, инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе

0: anal, как ты. Do anal.
1: Сердце в осколке, но зато
2: get your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
2: Right, yeah, bro.
1: Больные чувства и виски. Ты знаешь точно.
2: Come on, college.

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
2: Latex glove.

0: мой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
1: Скин.
0: За плечами отведи. Меня домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, come on.

0: next door.
1: Медленно
0: calling.
1: Успех в делах всегда лечили раны.
0: Семен.
1: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
1: И превратились в виражи.
0: Form and TARDIS.

0: You put in the key at the wrong door, the leather gloves chick walks down.
1: Fuck you.
2: Откройте праздник с напитками и головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, yes. Превосходное качество и натуральные компоненты.
3: Пейте без остановки, напитки и головки.
4: Don't stop.

0: как известно, горячий и невыносим нежности.
1: О, мастер.
0: Любим зато Дуэйно.
1: Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим

0: кто-то увидит,
1: ass.
0: Тот сразу... И для кого-то
2: Semen.
0: Нам запахнет. А мы под за пазухой мы держим.
3: Suck.
0: Не подходи!
3: Suck.
0: Не подходи!
3: Suck.
0: Не подходи!

0: Народ,
1: фестинг,
0: мы с тобой, а это ли любовь, да, сможет так ли
1: fucking coming
0: за спиной, но это
2: бочка самый
0: ворник.

0: вообще-то ту-ту-ту. Ням. Схавал врагов по тактиме. Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сад-как.
0: Дуэлики слепят, как
2: спанкинг.
0: Да я орел, а ты
1: сак-дик.
0: Да я король, а ты
1: сак-шак.
3: Я задонатил на цепь, бэйн. Выгляжу будто
1: фулл-мастер.
3: Я на
1: пи***е,
3: на трэп.
1: Что такое трэп?
3: Эйно.
1: Фингер.
0: В шортах.

0: Gay party?
1: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
2: гачи.
1: РП. Жестик. Пятый сервер.
3: 5-8.
1: Скачивайте
3: вебсайт.
1: И играйте в моем
3: Dungeon.
1: Самые крутые, самые быстрые,
3: Finger.
1: Самые эксклюзивные.
3: Latex Club.
1: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
4: У меня много
3: Testing.
4: Ведь у меня много
3: Finger.
4: Ну, просто
5: не помню.

0: Ты же знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеет ты.
3: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманные расходы
0: $100.
1: Если будут

0: станем.
1: И suck some dick.
0: Встанем, встанем. Пока с нами рядом.
2: Dark hole.
3: И two fat cocks.
0: С нами. Мы скажем.
2: Oh, yes, sir.
0: За то, что
4: the semen.
0: Нам дали. За тех, кто
1: stick finger in me, no.
0: И больше не с нами. Встанем.

0: Я
1: suck dick.
2: Недоношенный.
3: Full master.
2: Войны.
1: Я suck dick.
3: Really.
2: Залечимая.
1: Bondage.
2: Я
1: suck dick. Suck dick.
2: Добытой богом.
0: Я
3: fucking slave.

0: Yep.
1: Suck dick.
2: Недоношенный полумастер.
1: Suck dick.
0: Really?
2: Залети мая.
1: Bondage. Suck dick. Suck dick.
2: Забытой богом.
3: This shit. Yeah. Fucking slur.

0: Suck dick.
1: Недавно сыны.
0: Full master.
1: Войны.
0: Yeah. Suck dick.
2: Really.
1: Залите мое.
0: Suck dick. Suck dick.
1: Обитай богом.
0: Yeah. Fucking slip.

0: fucking coming. Troll master.
1: Ты нет. И тот бесстрашный терминатор уничтожит даже
0: бота.
1: Его набиты мышцы
2: семена.
1: Мы залиты. Тело все его побрито. Он готов к смертельным.
0: This thing.

0: Предметы собраны, нас друг друга тут бой. Бойцы быстро созданы, кто никогда и не был опознан. Из сражения разорваны, кто же из них крутой? Бессмертный бой. Бессмертный бой, современный.
1: Fucking coming.
0: Нет, да и нет. Он бесстрашный терминатор, уничтожит даже
1: как-то.
0: Его набитый мышцы
2: семена.

Каждый бой тут натренированный, сотни приемов и наш ровный души. Вместе собраны на секс.

Когда живешь по своим принципам и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским нападет тоска, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: сюда.
1: Все будет просто.
2: Кот.
1: Упадет.
3: Really?
1: Уронит.
2: Warning, man.
1: На перекрестках.
2: Warning, man.
1: Нас не догонит. Не.
2: Lube it up.
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Big ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger it.

0: Было другое.
1: Dungeon.
0: Другая совсем.
1: My calm. Yeah.
0: Там Maggot. Свернувшись кольца, шипели.
1: Stick finger.
0: Битва. Там было безумно.
1: Horny.
0: Там обрывалось.
1: Your hand.
0: Там было.
1: Do anal.
0: Больно. Ведь не было.
1: Loop it up.

0: совсем один, когда открыл
1: бой.
0: Твой домой стоял хозяин, Азия.
1: Он выбрал
0: меня, он сказал, теперь ты твердым будто
1: бой.
0: Помету от пол, как поду. Я им помогал, как пол.
1: Fisting,
0: Со слезами, принёс объект.

0: намного глубже, чем просто
1: дети.
0: Что вокруг меня, неужели я... Это не...
2: Bondage.
0: Это просто...
3: Spanking.
2: Anal sex.
0: Мировоззрение. Быть против...
2: Master.
0: Не значит быть против...
2: Dungeon.
0: Я люблю...
2: Oh. Dungeon.
0: За запах черный...
4: Semen.
0: Не дам...
1: Bondage.
0: Нажиться на моих... Я в золотистых...
2: Bad cock. Come. Bad.
0: Со мной рядом мой... Слушал, когда мне было только
2: 5
0: месяцев. Я хотел...
1: This thing.
0: Когда исполнилось...
2: Come.
0: Сошла с ума, когда мне было...
2: 300.

0: Окей. Бой. Выступаю в бой next door. Я не могу. Coming. Я в себе уверен, снова пахну лучше.
1: Семен.
0: Бой. Попал сюда, кто открыл бой door. Я меланхоличный. Утерянный среди.
1: The Семен.
0: Я в полной.
1: Эй, но.
0: Совсем один. Вокруг меня. Так скажи. Я не ищу среди.
1: Семен.
0: Как лед. Лабиринт.
1: Мой.
0: Все шел, когда мне было. Я хотел
1: Fifteen.
0: Когда исполнилось и мое сошла с ума, когда мне было
1: 300.
0: Почти все мои друзья
1: Shocking.
0: Как я смог выбраться мой сушел, когда мне было только 3 месяца. Я хотел
1: Fifteen.
0: Когда исполнилось
1: Shit.
0: И мое сошла с ума, когда мне было
1: 300.
0: Почти все мои друзья
1: Shocking.
0: Как я

0: мечта. Ту-ту-ту. Ням. Схавал врагов по такси.
1: Именно.
0: Вкусно. Видишь меня, пиши.
1: Саркак.
0: Ролики слепят как.
2: Спанкинг.
0: Да я орел, а ты.
1: Сак-дик.
0: Да я король, а ты.
1: Сак-чак.
3: Я задонатил на цепь. Бэйн. Выгляжу будто.
1: О, мастер.
3: Йоу. Я на пи***е на трэпе.
4: Что такое трэп?
1: Эйнл. Фингер.
0: В шортах помятая пачка.
1: 300 бак.
0: Мусор горбатый как точка.
3: Мой
1: данжен.
3: Пиздатые точки.
0: Жесть.
5: Я закоптил эту.
1: Эс.
0: Изи.
5: Да я люблю жарить.
1: Лейс.
5: У меня есть люди в.
1: Next door.
5: Мы как грешины.
1: Gay party.
3: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по.
1: Гайчи.
3: РП. Жестик. Пятый сервер.
1: 5-8.
3: Скачивайте.
1: Вебсайт.
3: И играйте в моем.
1: Данжен.
3: Самые крутые.
1: Лейс.
3: Самые быстрые.
1: Фингер.
3: Самые эксклюзивные.
1: Лейтекс клуб.
3: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
5: У меня много.
1: Систем.
5: Ведь у меня много.
1: Фингер.
5: На.

0: ты horny. Оболочки твердеют мои.
1: Real man.
0: Сосочки, я хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоёный кам. Индекс невероятно высок.
1: Real man.
2: What is

0: your cup, Seaman.
1: Yes, sir!
2: Fisting my ass.
3: Бесконечность темных
4: Dungeon.
3: Городе чужом, где-то
5: Guardian.
3: Хорошо, что ты не
2: Fisting
3: моих
4: Anals.
3: И не видел никогда моего
4: Long Latex Club.
3: Я хочу забыть о том, как
5: That's amazing.
3: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
5: Some dick.
1: I wanna see six hot loads.
4: Just lube it up.
6: Billy Harrington.

0: с мольбу и петь.
1: Just loop it.
0: Всегда.
1: Long latex gloves.
2: Не хочу и думать не хочу, что придет и pull up our pants. Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
1: my ass.
2: Не ты,
0: я каждый
1: cum my ass.

0: long latex gloves.
1: Если на беду, а если разлучит, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master man. Я каждый порт, каждый call my ass.
1: Берегу твой
0: finger dungeon.
1: Поем. Случив звеня нет никогда.
0: Boy next door.
1: Разлюбить не смогу и ты.
0: Just lube it.
1: Всегда.
0: Long latex gloves.
1: Я каждый порт, каждый
0: call my ass.

0: anal. Oh, master.
1: Suck some dick.
2: Так.
3: Ass.
4: Мелькают семен. Мгновенья.
0: I'm fucking coming.
5: Через век. Я понимаю с сожалением. Ты был любимый.
2: Love your head.

0: I'm sorry.
1: Fucking
2: slut.
1: People.
2: Big
1: ass.
2: Rastafari.
3: Boy next door.
4: That talk. Anal turns me on.
1: Ass.
2: Хороший.
4: Dick.
2: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
4: Ass.
5: Хороший.
4: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
2: Бедненький.
3: Gay boy.
4: Ass.
5: Хороший.
4: Dick.
5: Плохой.
3: Gay boy. Gay boy.
2: Как приятно.
3: Gay boy.
2: Начну.
4: Fisting your ass.
3: Gay boy.
2: Шоколадное.
3: Gay semen.
2: Эффективное лечение.
4: Swallow my cum.
3: Gay boy.
4: Ass.
2: Хороший.
4: Dick.
2: Плохой.
3: Gay boy. Gay boy.
4: Ass.
3: Dick.
4: Gay boy. Gay boy.

0: Привет! Это я, Диктор. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд! Все на борт!
1: Поезд летит! Поезд! Давным-давно добрая тирана затрещала на ветке его.
2: Скоро вылупятся детки.
1: Показались из ночи тиранопчики.
2: Дайни шайни.
1: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара.

0: Warning. Glass. Don't touch me there.
1: Let's fisting
0: my ass.
2: Ответила миссис Тиранадор.
3: Ты в нашей семье рожден, пусть yeah. немножко другой, но все же.
1: Dungeon Master.
3: Чем-то похоже. На волшебный купим билеты.
4: Мы
3: облетим всю планету. Мы навестим, отыщем твой...

0: А вы бы знали, что избытало.
1: Well, master.
0: Когда за началась борьба, решили с ним прижа толпа, додумал лоцам, что не видели глаза. И учащается пульс. Возможно,
1: suck some dick.

0: Anal.
1: Разбитый.
2: Bad cock.
1: Кому больничку апельсиновую.
0: Come.
1: Кому
3: gay party.
1: Дергает мусорок.
2: Нашли. The semen.

0: Rest in peace, Billy Harrington.
1: Ой, не умирай, или мне придется
2: coming.

0: Радио.
1: Это выдуманные актеры.
2: Latex Club.
1: Колючку, чтобы большим-большим.

0: Хочу как...
1: Ой, а!
0: Большие банки.
1: Ты.
0: Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Got you.
0: Оу, я
1: Got you.
0: Мишка.

0: Вот это
1: гей-секс.
0: Я пивался, нахуярюсь и буду
2: loop it up,
0: я...
2: dungeon master.
0: Мне похуй, не буду
1: suck some dick.
0: Ща пару дней пожимаюсь и будут
1: Slay.
0: Охуевать.

0: глубокие.
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость, грация и...
1: Latex glove.
0: Общеукрепляющее.
1: Семен.
0: Отрезвляющее, если жив пока еще.
1: Do ain't no sex.
0: Общеукрепляющее.
1: Семен.
0: Ободряющее, если жив пока еще.
1: Do ain't no sex.
0: Если вы в своей квартире.
1: Stick your finger. Three.
0: Четыре.
1: Fisting master.
0: Правильно движение. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
2: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
2: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире.
3: Corona.
0: Вирус.
1: Three.
0: Четыре. Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
1: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
2: And the key.
0: И если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
1: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
2: And the key.
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
4: Suction.
0: До упада. Да не будьте.
2: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.

0: Dungeon Master Van.
1: Celebrate.
2: Среди бегущих
1: coming.
2: Нет, и отстающих
1: suck.
2: На месте общепримиряющий.
1: Celebrate.
2: Среди бегущих
1: coming.
2: Нет, и отстающих.

0: Одно движение, и фонтан
1: Семена
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking come boy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex club.
0: За этим занятием его застигает
2: Van boy.
0: И снова берется за
2: dick.
0: Но молодая женщина спокойно подходит
2: latex club.
0: Начинает
2: swap.

0: Ну что ты, прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни...
2: Swallow. Ни... Stick.
0: Сука,
2: Cock.
0: Хочется...
2: Dick. Yeah.
0: Дарил ты столько добра. Валил столько бабла. Ты думал...

0: сильнее. Ничего потерпеть урок. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый
1: Big Mad Cock.

0: варенье. Пьет как дурман. И каждый день нам как капкан. И хлещет кровь из наших.
1: Как?

0: ходила я.
1: Gay party.
0: По червоною.
1: Bad cock.
0: Ой, ходила я.
1: Gay party.
0: По червоною.
1: Bad cock.
0: Наспирала.
1: Slush.
0: Заплетала.
1: Bondage sex.
0: Заплетала.
1: Bondage sex. Stick your finger in.

0: año.
1: Gay website.
2: Do anal.
1: Gay.
3: Estatzare. Eu escrevei marei.
1: Semen.
3: Me custei. Ataca nas pisma. Когда.
2: Swallow my cum.
3: Fica pisma. Когда обнажена. Чтоб никогда не потерять.
1: Penetration.
3: Все лучшее сразу.
1: Fisting anal.

0: do anal sex. Latex glove.
1: Two fat cops.
2: Suck it.
0: Latex glove. $100.
2: Suck it.
1: Fat cops.
0: Latex glove.
1: Semen.
3: Сегодня праздник
4: Smart-ass.
3: Сегодня будут
0: Fisting In anal
3: Девушек
1: Bad cock
3: С утра горят
0: In balls
3: Пришли Стоят
0: So horny
1: The semen
3: В руках и ребят Потому что на 10 По статистике
0: $300
3: Важности полагают.

0: so horny.
1: The semen.
2: В руках теребят, потому что на 10 по статистике
3: 300 bucks.
2: Сегодня
3: for master.
2: Почему-то они статистики назло опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.

0: existing.
1: Тебя снова я, так хочу тебя.
2: Do anal.
1: Иди ко мне.
2: Man, full master,
0: fisting, performance arts.
2: Don't stop.
0: Come.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Я Симен.
3: Законю. Сам себе я.
4: Билли Харрингтон.
3: Не друг, сестра, дама. А братишка юбри.
5: Бой, Dungeon House.
3: Дом родной и судьба моя. Сам мама. А братишка юбри.
5: Бой, Dungeon House.
3: Дом родной и судьба моя. Сам мама. Где я только не бывал, что я только...
5: Do anal.
3: Но всегда возвращался. Слав... И три дня ловил
5: my pants.
3: И на золотом
5: bondage.
3: Валялся. Слав... И три дня ловил
5: my pants.
3: И на золотом
5: bondage.
3: Валялся. Я
2: Семен.
3: В законе
5: Bad.
3: Быстрым будет
6: Suction.
3: Коли все не так и
5: Coming.
3: Вышло
5: Dungeon Master.
3: Не горазд.
5: Stick your finger in my ass.
3: Ну а после этого не дышат.
5: Dungeon Master.
3: Не горазд.
5: Stick your finger.
3: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за
5: well,
3: свои
5: anal sex.
3: На шикарный
5: всяк
3: не променяю.
5: That's amazing.
3: А понадобится вдруг я
5: performance.
3: Так что дик.
4: Нико.
3: Слезет будь я
5: Slay.
3: А понадобится вдруг я
5: performance.
3: Так что
5: дик.
4: Нико.
3: Слезет будь я
5: Slay.
2: Я Семен.
3: Я все сказал. Может кто-то
5: Do anal.

0: Себе я...
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг.
2: Make me come.
0: А братишкою при...
2: Boy. Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя. Мне братишкою при...
2: Boy. Dungeon House.

0: año.
1: Gay website.
2: Billy.
3: Смотри, какая.
1: Gay party.
3: Наверное, там.
4: Бежим.
3: Ха-ха.
4: А у меня есть.
1: 300 bucks. Fisting. Bondage. Semen. Latex glove.
4: Давайте готовить.
1: Oh my cum. Swallow my cum.
3: Как вкусно. А можно еще?
4: Нет, маленькая.
5: Ой,